0: Эссен. Тук из близките квартали слушат моите вокали. Мяу, мяу, мяу, мяу. Мяу, мэри, мяу. Мяу, мэри, мяу. О-о-о, о-о-о. Носа с камани и прашки. И со свикове юнашки. Дачу гони мен вред. Станах вече ескитник клет. Мяу, мяу.
1: Мяу, мяу.
0: Мяу, мэри, мяу.
1: Мяу, мэри, мяу.

0: Нашето последно, но не и по значение предложение е интересен нов прочит на любимо хоро, който ни предлагат Brass Band Сандански, а именно Brass Ширто.
1: Номер 6.